0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, на связи город Липецк. Слушаю PFM, потому что моя любимая девушка слушает PFM. Танюш, дорогая, передаю тебе приветик, посылаю тебе воздушный поцелуй. Крепко-крепко обнимаю, все будет хорошо. Пройдет немножко времени, и мы снова с тобой увидимся.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Небесные светила сулят тебе романтический сюрприз. Наслаждайся моментом.
1: Телец.
0: А тебя звезды склоняют к заботе о здоровье и красоте. Высока вероятность провести воскресенье на спа-процедурах, на массаже или за покупкой изящных мелочей для дома.
1: Близнецы.
0: Прекрасный день для творчества, свиданий и светских выходов. Ты будешь блистать в любой компании.
1: Рак.
0: Твоя лучшая инвестиция в это воскресенье – искренний разговор по душам с родителями или детьми.
1: Лев.
0: Дай своему разуму долгожданную передышку от жестких графиков. Позволь ему переключиться в режим созерцания.
1: Дева.
0: Твой девиз на этот день – здоровая избирательность. Окружающим твои запросы могут показаться завышенными, но звезды полностью на твоей стороне.
1: Весы.
0: Не все то золото, что блестит, а ты сейчас увидишь, где настоящие бриллианты.
1: Скорпион.
0: Не бойся остаться наедине со своими мыслями и выключить телефон. Погрузись в приятную воскресную тишину.
1: Стрелец.
0: Отличный день для посещения выставок, фестивалей, бранчей или для загородных пикников с друзьями. Главное, не сиди дома.
1: Козерог.
0: Твоя репутация сейчас работает на тебя. Проведи вечер в изысканном месте, чтобы закрепить успех.
1: Водолей.
0: Выйди за рамки привычного маршрута. Новые вкусы, музыка или виды наполнят тебя энергией.
1: Рыбы.
0: Твой девиз сегодня – доверяй, но проверяй. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Отыскать!

0: Реклама. На PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают.
0: Реклама.
3: На радио PFM. Телефон рекламной службы.
2: 8 495

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вот что значит «не я слежу за модой, а мода следит за мной». Актриса Энн Хэтуэй появилась на красной дорожке в наряде, который надела задом наперед. Реакцию мира моды обсуждают интернет-пользователи во всем мире. Обладательница премий Эмми, Золотой глобус, Оскар и других наград Энн Хэтуэй во время встречи с прессой в Нью-Йорке, где обсуждался новый фильм с ее участием, появилась в ярком алом наряде, который, как выяснилось позже, актриса надела задом наперед. Вырез ее комбинезона оказался не на спине, как предполагал дизайнер, а в зоне декольте. От себя скажу, что смотрелось, кстати, это очень органично. Но глянец заметил, что что-то не так. Однако журналисты подумали, мол, это было сделано специально. В одной статье написали, что Энн Хэтуэй открыла зону декольте, чтобы сделать акцент на украшении. В другой статье предположили, этот модный трюк позволил актрисе сделать впереди модный вырез. Как выяснилось позже, Энн Хэтуэй просто перепутала, где зад, где вперед, как говорит моя бабушка. Об ошибке актриса иронично сообщила на своей странице в соцсетях. Да, девушки правильно говорят, осанка и улыбка спасет любой образ. А с этим у Энн Хэтуэй точно все в порядке. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Небесные светила сулят тебе романтический сюрприз. Наслаждайся моментом.
1: Телец.
0: А тебя звезды склоняют к заботе о здоровье и красоте. Высока вероятность провести воскресенье на спа-процедурах, на массаже или за покупкой изящных мелочей для дома.
1: Близнецы.
0: Прекрасный день для творчества, свиданий и светских выходов. Ты будешь блистать в любой компании.
1: Рак.
0: Твоя лучшая инвестиция в это воскресенье – искренний разговор по душам с родителями или детьми.
1: Лев.
0: Дай своему разуму долгожданную передышку от жестких графиков. Позволь ему переключиться в режим созерцания.
1: Дева.
0: Твой девиз на этот день – здоровая избирательность. Окружающим твои запросы могут показаться завышенными, но звезды полностью на твоей стороне.
1: Весы.
0: Не все то золото, что блестит, а ты сейчас увидишь, где настоящие бриллианты.
1: Скорпион.
0: Не бойся остаться наедине со своими мыслями и выключить телефон. Погрузись в приятную воскресную тишину.
1: Стрелец.
0: Отличный день для посещения выставок, фестивалей, бранчей или для загородных пикников с друзьями. Главное, не сиди дома.
1: Козерог.
0: Твоя репутация сейчас работает на тебя. Проведи вечер в изысканном месте, чтобы закрепить успех.
1: Водолей.
0: Выйди за рамки привычного маршрута. Новые вкусы, музыка или виды наполнят тебя энергией.
1: Рыбы.
0: Твой девиз сегодня – доверяй, но проверяй. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. И я, и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Противоположности не особо-то и притягиваются. К такому выводу пришла наука после недавнего исследования. Кто притягивается, пытаемся разобраться в ближайшие пару минут. Исследователи пришли к выводу, что чувство удовлетворения в романтических отношениях не появляется по принципу противоположностей. В исследовании принимали участие более 41 тысячи человек из 74 стран мира. Оказалось, правило притяжения противоположностей не работает. Однако не всегда мы чувствуем себя прекрасно и в отношениях с теми, кто очень на нас похож. Словом, ничего лично для меня нового. Успех каждой конкретной истории индивидуален, и единой формулы нет. Но в тему не могу не вспомнить другое научное исследование, о котором я рассказывала тебе ранее. Тогда выяснилось, что люди с психическими расстройствами чаще вступают в брак с партнерами, у которых то же самое. Анализ почти 15 миллионов человек показал, эта тенденция усиливается с каждым десятилетием в разных культурах и разных поколениях. Одно из расстройств, на которое обращали внимание исследователи, обсессивно-компульсивное расстройство. Грубо говоря, это когда навязчивые мысли или образы провоцируют человека совершать не самые нужные повторяющиеся действия. Например, 10 раз подряд мыть руки или 20 раз проверять выключенный свет перед выходом из дома. Так вот, человек с таким диагнозом с большей вероятностью выберет себе партнера с точно такими же заморочками. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Небесные светила сулят тебе романтический сюрприз. Наслаждайся моментом.
1: Телец.
0: А тебя звезды склоняют к заботе о здоровье и красоте. Высока вероятность провести воскресенье на спа-процедурах, на массаже или за покупкой изящных мелочей для дома.
1: Близнецы.
0: Прекрасный день для творчества, свиданий и светских выходов. Ты будешь блистать в любой компании.
1: Рак.
0: Твоя лучшая инвестиция в это воскресенье – искренний разговор по душам с родителями или детьми.
1: Лев.
0: Дай своему разуму долгожданную передышку от жестких графиков. Позволь ему переключиться в режим созерцания.
1: Дева.
0: Твой девиз на этот день – здоровая избирательность. Окружающим твои запросы могут показаться завышенными, но звезды полностью на твоей стороне.
1: Весы.
0: Не все то золото, что блестит, а ты сейчас увидишь, где настоящие бриллианты.
1: Скорпион.
0: Не бойся остаться наедине со своими мыслями и выключить телефон. Погрузись в приятную воскресную тишину.
1: Стрелец.
0: Отличный день для посещения выставок, фестивалей, бранчей или для загородных пикников с друзьями. Главное, не сиди дома.
1: Козерог.
0: Твоя репутация сейчас работает на тебя. Проведи вечер в изысканном месте, чтобы закрепить успех.
1: Водолей.
0: Выйди за рамки привычного маршрута. Новые вкусы, музыка или виды наполнят тебя энергией.
1: Рыбы.
0: Твой девиз сегодня – доверяй, но проверяй. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: вместе не страшно. Услышит весь район, что я в тебя влюблен, и лишь гитары звонят.
1: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. А какой у тебя автомобиль? По результатам российского исследования, только чуть более 20% женщин готовы без вопросов рассматривать для знакомства и отношений мужчину без машины. 46% опрошенных представительниц прекрасного пола, рассматривая потенциального партнера для отношений, надеются, что если сейчас машины у него нет, она появится в будущем. Треть россиянок и вообще признались, партнера без машины даже не рассматривают. По результатам исследования, которое провели российский сервис для знакомств и российский сервис для покупки и продажи автомобилей, для 40% опрошенных женщин потенциальный партнер с авто выглядит привлекательнее. Дорогие мужчины, но одной только машины мало. Нужно еще адекватное поведение. Отмечается, что женщины обращают внимание на манеру вождения и на уважение других участников дорожного движения. Агрессия, раздражительность потенциального партнера за рулем восторга у женщин не вызывают. А что же сами мужчины? Практически для 80% наличие авто у женщины абсолютно не влияет на желание познакомиться или строить отношения с этой конкретной представительницей прекрасного пола. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Небесные светила сулят тебе романтический сюрприз. Наслаждайся моментом.
1: Телец.
0: А тебя звезды склоняют к заботе о здоровье и красоте. Высока вероятность провести воскресенье на спа-процедурах, на массаже или за покупкой изящных мелочей для дома.
1: Близнецы.
0: Прекрасный день для творчества, свиданий и светских выходов. Ты будешь блистать в любой компании.
1: Рак.
0: Твоя лучшая инвестиция в это воскресенье – искренний разговор по душам с родителями или детьми.
1: Лев.
0: Дай своему разуму долгожданную передышку от жестких графиков. Позволь ему переключиться в режим созерцания.
1: Дева.
0: Твой девиз на этот день – здоровая избирательность. Окружающим твои запросы могут показаться завышенными, но звезды полностью на твоей стороне.
1: Весы.
0: Не все то золото, что блестит, а ты сейчас увидишь, где настоящие бриллианты.
1: Скорпион.
0: Не бойся остаться наедине со своими мыслями и выключить телефон. Погрузись в приятную воскресную тишину.
1: Стрелец.
0: Отличный день для посещения выставок, фестивалей, бранчей или для загородных пикников с друзьями. Главное, не сиди дома.
1: Козерог.
0: Твоя репутация сейчас работает на тебя. Проведи вечер в изысканном месте, чтобы закрепить успех.
1: Водолей.
0: Выйди за рамки привычного маршрута. Новые вкусы, музыка или виды наполнят тебя энергией.
1: Рыбы.
0: Твой девиз сегодня – доверяй, но проверяй. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь.
1: Пи-ФМ.
2: Мало, так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты?

0: слушаем. Слушатели.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском. И это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вокруг света за три раза. Вернее, три раза вокруг света. Британский путешественник Джеймс Кэтчелл стал первым в истории человеком, обогнувшим Землю тремя разными способами. По морю, по суше и по воздуху. Этот мужчина явно умеет закрывать гештальты. Последнее на момент создания этой новости путешествие 43-летнего любителя приключений закончилось в городе Госпорт на юге Англии. Туда он прибыл на 12-метровой лодке. Судно прошло немало, а много – 55 тысяч километров. В 2019-м Кэтчелл облетел Землю на гироплане. Это маленькое воздушное судно, никак не предназначенное для подобных прогулок, развивает максимальную скорость 130 км в час. За 175 дней мужчина тогда преодолел на гироплане около 44 тысяч километров. Пересек Атлантику, Северную Америку, Россию и Европу. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. А в 2013-м Кэтчелл объехал нашу планету на велосипеде, преодолев 29 тысяч километров. Но и это еще не все. В 2010-м мужчина пересек Атлантический океан на весельной лодке, после чего взошел на Эверест. Путешественник отметил, что на Земле для него развлечений не осталось, и теперь он хочет на Марс. Что ж, пожелаем удачи. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: У каждого из нас бывало, когда динамила девушка, или знакомый, или друзья даже могли продинамить. Ну ты понял, емкое слово, максимально описывающее ситуацию. Откуда же оно пошло? По одной из версий, в 30-е годы прошлого века, когда электричество для многих считалось роскошью, специальные бригады возили фильмы о культуре, истории и успехах пятилеток по деревням, селам и небольшим городам Советского Союза. Для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с произведением искусства, нужно было

0: Силослово.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Желаю, чтобы тебя никто никогда не динамил. И помни, сила в слове.
0: Сила слова. На PFM.

0: Ты слушаешь. Радио PFM.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Радио PFM.
1: PFM. А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Жить, чтобы работать, или работать, чтобы жить? Практически каждый третий опрошенный россиянин сказал, что у него из-за работы срывался отпуск. Цифры в ближайшие пару минут. По результатам исследования, которое провела российская IT-компания, большинство опрошенных не могут перестать работать даже на каникулах. Более половины, а именно 69%, вместе с купальником или лыжным костюмом, кто что любит, привыкли брать с собой на отдых его. Рабочий ноутбук. Так, чисто на всякий случай. 79% россиян в отпуске отвечают на сообщения по работе. 73% проверяют рабочие чаты. Участие в исследовании принимали сотрудники российских компаний. Среди опрошенных 65% женщин и 35% мужчин. Возраст участников от 20 лет до 61 года. Про начальство и подчиненных. Среди линейных сотрудников практически трое из четырех признавались. Босс беспокоил по рабочим вопросам даже во время их долгожданного отпуска. Но, друг мой, не думай, что боссом быть прекрасно и легко. 92% опрошенных руководителей продолжают отвечать на рабочие сообщения во время своих каникул. Если верить результатам российского исследования, чем выше должность, тем хуже. В смысле, тем труднее нормально отдохнуть и переключиться. 78% руководителей уезжают на отдых с ноутбуком. И напоследок напомню, кто-то и вообще просто счастлив, что в отпуск отпустили. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: зачем-то. Так как и я.
1: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
2: «Гимнастия».
3: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
4: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
2: Гимнастия!
1: На

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
4: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
5: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная, 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Я Светлана.
2: Я Анастасия.
1: Хотим передать приветы городу Егорьевску, всем солнечных веселых денечков, прекрасного настроения и отличной музыки на любимом радио PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 21 с лишним километров в костюме гусеницы в десятером. Реально ли преодолеть такую дистанцию? Как выяснилось, да. 10 участников британского бегового клуба в одном на всех костюме гусеницы длиной около 18 метров на полумарафоне, конечно же, пытались установить рекорд Гиннесса. Где взяли костюм? Говорят, его собрали из секции детских игровых туннелей. Репетировали ли? Один из участников британского бегового клуба рассказал, что перед забегом у команды не было возможности провести совместную тренировку. Процитирую. «С точки зрения логистики это был сущий кошмар, но благодаря упорству и решимости мы справились». Команда в костюме гусеницы финишировала с результатом 2 часа 8 минут 51 секунда. Бегуны подали заявку в книгу Гиннесса на регистрацию рекорда в категории «Самый быстрый полумарафон в костюме для 10 человек». Отмечается, что на момент подачи заявки этого оригинального достижения в списке рекордов на сайте организации не было. Пока. На этом все. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Skill здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Памятники мастерам слова. Русских поэтов и писателей, которые оказали большое влияние на мировую культуру и сознание, много. Расскажу лишь о некоторых. Александр Пушкин – один из рекордсменов среди литераторов по количеству памятников во всем мире. США, Канада, Мексика, Панама, страны Европы, а также Израиль, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Индия и страны Африки. В 1999-м, в честь столетия со дня рождения Владимира Набокова, автору скандального романа «Лолита» был установлен памятник в городе Монтрё, Швейцария. Прямо напротив отеля, где Набоков когда-то жил. По инициативе этого самого отеля. Отцы и дети Ивана Тургенева были переведены на английский, французский, нидерландский и китайский. Книгу экранизировали в Великобритании, Чехословакии, Испании, Италии, Дании и ФРГ. Кстати, автор не раз останавливался в немецком Баден-Бадене. В 2000-м в Германии, недалеко от виллы, где жил Тургенев, ему установили бронзовый бюст. В 2017-м во французском городе Грассе открыли памятник Ивану Бунину. Он много лет провел на юге Франции. Говорят, приморские Альпы напоминали Бунину столь любимый им юг России, в особенности Крым, где он много путешествовал. В 2021-м в Южной Корее открыли памятник Льву Толстому. Рядом – Сеульский дом литературы. Ранее памятники Толстому установили в США, Канаде, Франции, Индии и даже в Уругвае. Чтобы понять мысль классика, нужно думать на его языке. Благодаря произведениям русских писателей и поэтов, люди по всему миру сначала начинают интересоваться российской культурой, а в итоге – учить великий и могучий. Ведь лучше всего читать книгу в оригинале, верно?
0: «Русский здесь».
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM.
1: Реклама на PFM.
3: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
4: Понял. Едем в автолинию.
5: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
6: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса, 103 и Советская, 39. Мебель «Эстет».
7: Ее точно слушают. Реклама
8: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Не хочу с вами работать. Вы меня раздражаете. Мужчина из Индии решил креативно подойти к вопросу защиты личного пространства. Мужчина связал свой фитнес-браслет с рабочим календарем. Как это выглядит? Все гениальное просто. Умный браслет считывает пульс пользователя, данные синхронизируются с расписанием встреч с коллегами на работе. Таким образом, Панкадж, так зовут индийца, смог составить таблицу, где подробно, ясно и с указанием процентов отражено, кто и насколько сильно его раздражает. Из тех людей, с которыми приходится работать, естественно. Будет ли Панкадж стараться лишний раз избегать с ними встречи, мы не знаем. Но пост индийца в интернете, изначально опубликованный как шутка, уже набрал более 11 миллионов просмотров. В комментариях мужчине предлагают монетизировать идею. А что, по-моему, хороший способ защиты от токсичных и душных собеседников. Больше новостей и фактов в других выпусках «Слушай PFM» в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68 – крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Крысиная традиция в хоккее. Или как одна шутка может свести с ума тысячи болельщиков. 1995 год. США. Хоккейная команда Florida Panthers, что можно перевести как «пантеры из Флориды», в течение сезона показывала далеко не лучшие результаты на льду. Все изменилось 8 октября, когда перед очередным матчем в раздевалку к спортсменам забежала крыса. Очевидцы этого события рассказывали, что грызун был чудовищно огромен и порядком напугал спортсменов. Кто-то даже запрыгнул с ногами на лавку. Капитан команды Скотт Меланби не растерялся, на то он и капитан, и точным ударом клюшки отбросил крысу в дальний угол раздевалки, продемонстрировав остальным, какой должен быть настрой у настоящего хоккеиста. В этот день команда одержала уверенную победу, чем в кои-то веки порадовала своих фанатов. В некоторых дисциплинах есть такой термин «хет-трик», когда за одну игру спортсмен забивает 3 гола или 3 шайбы. На пресс-конференции после матча вратарь «Пантер» Джон Ван Бисбрук, оценивая игру своего капитана, выдал каламбур. Лидер команды забил 2 шайбы. И Ван Бисбрук, вспомнив случай с крысой перед матчем, заявил: «Его капитан сделал «ред-трик». «Ред» переводится как «крыса». И рассказал историю, случившуюся в раздевалке. На следующую игру, когда «Пантеры» оформили гол, кто-то из болельщиков бросил на лед игрушку – резинового грызуна. Еще через пару дней крыс было уже несколько. Сначала игрушки бросали только после голов капитана «Пантер». Но со временем резиновые крысы летели на лед после каждой шайбы. А шайб было много. В 96-й год команда вошла одним из лидеров. Что интересно, это был год огненной крысы по восточному календарю. Во время каждого матча «Пантер» болельщики устраивали настоящее безумие. Команде пришлось нанять специальных людей, которые собирали

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. И пусть

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
2: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки! Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, слушатели радио PFM. Меня зовут Дмитрий Котов, я из города Кемерово. Я люблю слушать радио PFM, потому что там часто играют мои любимые песни. Я передаю привет своей маме, папе, бабушкам и деду.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Знаешь, почему твой бывший уже женился? Оказывается, манипуляторы и сплетники чаще оказываются в романтических отношениях. Ничего личного, только наука. Подробности в ближайшие пару минут. Итак, результаты этого научного исследования были опубликованы еще в 2025-м, но многие, и я в том числе, обратили внимание на выводы ученых из Польши только сейчас. Исследователи опросили примерно 1500 человек. Участие принимали люди от 18 до 81 года из разных социальных групп. Оказалось, те, кто отличались более высоким уровнем агрессии, чаще в отношениях. И чаще могли похвастаться статусом «мама» или «папа». По словам ученых, это наблюдение относится и к мужчинам, и к женщинам. По мнению авторов исследования, так называемые тонкие формы агрессии могут обеспечивать репродуктивное преимущество. То есть те, кто склонен манипулировать и сплетничать, например, чаще вступают в романтические отношения, считают ученые из Польши. И добавляют, социальная агрессия, во-первых, элемент конкуренции в борьбе за сердце той самой или того самого. А во-вторых, тактика удержания этого самого в отношениях. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова на
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Ты никогда не задумывался о том, чтобы купить губозакаточную машинку? Ну, может, не себе, а кому-то из знакомых. Если что, в интернете огромное количество таких товаров. Но я не об этом. Меня, как обычно, интересует происхождение выражения. Итак, закатать губу. По одной из версий, фраза пришла к нам из кулинарии и связывают ее с выпечкой калачей. Это такой пшеничный хлеб в форме кольца. Точное время происхождения фразы установить довольно трудно, так как это блюдо русской кухни готовят еще с 16 века. Ну давай к рецепту. Перед тем, как загрузить тесто в печь, на нем делали надрез, который раскатывали, наполняли изюмом и орехами, а потом закатывали обратно. Когда калач был готов, его форма напоминала открытый рот. Поэтому тот самый надрез в народе стали называть губой. Владимир Даль в своем словаре 1863 года зафиксировал выражение «распустить губы», которое означало «пропустить что-то важное». А уже знакомое нам «закатать губу» отметил в своем словаре 1949 года лингвист Сергей Ожегов. В этой работе он поясняет, что выражение означает «возыметь желание получить то, что малодоступно».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Сердце.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Китайский студент потерял слух после 4 часов, проведенных под шум цикад. К счастью, потерял временно, но сам факт. Словом, давай разбираться. 18-летний юноша из Восточного Китая столкнулся с временным ухудшением слуха после того, как в течение нескольких часов слушал цикад. Посчитаем. Одна цикада издает звук громкостью примерно 70 дБ, что безопасно для слуха, да и то при условии ограниченного времени воздействия. Хор цикад – это уже шум свыше 85 дБ. Порог безопасности для слуха, для понимания, примерно 100 дБ. Это шум проезжающего мимо поезда или мощный рок-концерт. Как сообщают китайские СМИ, юноша отправился в поход в лес, где около полудня стоял оглушительный звук цикад. Средств защиты слуха при себе никаких. К такому повороту событий в лесу молодой человек был не готов. Однако провел с цикадами 4 часа. Уже к вечеру почувствовал заложенность ушей, стало трудно различать звуки вроде пения птиц или уведомлений на телефоне. У юноши диагностировали временное нарушение слуха, вызванное воздействием шума. К счастью, слух восстановился после лечения и 2 недель в бесшумном режиме. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42, дробь 2.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе, а еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». Через Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.

0: 16 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная, 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Горюнова Таисия. Я хочу передать привет своей самой любимой маме. Я ее безумно люблю. Я из города Тулы. Я люблю радио PFM из-за того, что там самые современные и крутые песни. Они мне очень нравятся, и я всегда подпеваю. Спасибо.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украдуть на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. После поездки на самокате у каждого 10-го россиянина снижается уровень стресса. Обычно в новости попадают исследования о том, какой процент опрошенных за то, чтобы самокаты запретить. Наконец, появилась возможность взглянуть с другой стороны и попробовать понять, зачем вообще люди выбирают такой стиль передвижения. Итак, 22% опрошенных сказали, что выбирают самокат, когда хочется почувствовать свободу. Для 16% такая поездка – способ побыть наедине с самим собой. Это результаты исследования, которое провели российский онлайн-сервис психологической помощи и российский сервис аренды электросамокатов и велосипедов. После поездки на самокате более 40% россиян замечают, что настроение улучшилось. Более чем у 10% да, по их ощущениям, снижается уровень стресса. Для 22%, то есть чаще, чем для каждого пятого, самокат – возможность передохнуть в течение дня. Более 21% опрошенных признались – такая поездка – их способ восстановить эмоциональное состояние. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 3 июля 2026 года.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Япония – далекая страна с культурой, так не похожей на нашу. Но русский стирает границы. По некоторым оценкам, это один из самых распространенных иностранных языков в Японии. В 2000-х было проведено исследование, согласно которому русский язык и литературу преподавали более чем в 100 вузах страны. В каждом пятом «Великий и могучий» был обязательным к изучению. Даже есть организация, которая курирует вопросы обучения русскому и литературе – Японская ассоциация русистов. На радио и телевидении там есть передачи о русском языке. Откуда такая любовь? На расстоянии. По одной из основных версий, еще с 17 века в России слышали о загадочной стране вблизи Китая и очень хотели установить дипломатические отношения. Случай представился только в следующем, 18 веке, когда у берегов Камчатки потерпело крушение заблудившееся японское судно. Моряков через всю Россию доставили к императору, они каким-то образом нашли общий язык, а после было решено снарядить экспедицию в страну восходящего солнца. Тех спасшихся моряков взяли с собой. По мотивам их рассказов уже в Японии составили рукопись. Там и о Российской империи в целом, и о русском быте, и даже первый русско-японский словарь. Японские власти, оказалось, тоже уже давно были не прочь завязать отношения. В 1855-м, спустя полвека после тех событий, в Японии открылось русское консульство. В церковь при консульстве приехал служить Иван Касаткин, выпускник Петербургской духовной академии. Его принято считать первым популяризатором русского языка в Японии. Для этого Иван овладел японским, изучил историю, культуру, чем расположил к себе местное население. И в итоге стал активно распространять свою культуру, язык и православие. Поэтому теперь он известен как Святой Николай Японский. Русские педагоги служили в местных театрах. Русский след есть даже в японской кондитерской промышленности. Еще один пик интереса японцев к русскому языку и литературе – советская эпоха. С тех пор в Японии укоренилась особая любовь к русскому балету, музыке, литературе. А еще к Чебурашке. Даже вот права на его экранизацию приобрели.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь радио PFM. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
4: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечеринская, 48. Звоните 45 55 55.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки! Увидимся с вами, Интернациональная, 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1
6: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495

0: Радио PFM.
1: PFM. А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Когда очень хотелось собаку, житель Нью-Йорка разработал гипоаллергенного бигля. Подробности сейчас расскажу. Раньше Мэтт Уокер не мог даже погладить собаку, сразу начинал чихать. Но, кажется, Мэтту слишком сильно нужен был питомец. Вместе с другими учеными в его биотехнологической компании удалось вывести гипоаллергенного бигля по кличке Бейли и ее близнеца Альфи с помощью технологии редактирования генов. Теперь генетик Мэтт Уокер живет у себя дома в Нью-Йорке вместе с гипоаллергенным питомцем. Он может кормить Бейли, играть с ней в Центральном парке. При этом аллергия никуда не делась, просто в слюне и шерсти этого бигля больше нет ключевого белка, вызывающего аллергическую реакцию. Поэтому собака и гипоаллергенная. Просто потрясающее чувство наконец-то иметь собаку, признался ученый. Однако отмечается, что должны пройти годы, прежде чем миллионы людей, страдающих аллергией на собак, смогут прийти в зоомагазин и взять себе такого питомца. Ученым предстоит как минимум еще оценить долгосрочное влияние такого вмешательства на здоровье животных. Следим за развитием событий, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644 99 и 1.
2: 644 99 и 1.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Страна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Заново изобрести велосипед невозможно, по понятным причинам. Но кто-то же сделал его первым. Это довольно странно, но велик, существующий вроде бы не так давно, успел породить множество легенд. Так, кто-то считает, что первым его придумал сам Леонардо да Винчи. Итальянский изобретатель жил и творил в 15-16 веках. Существует рисунок прототипа велосипеда, который некоторые исследователи приписывают да Винчи, а некоторые утверждают, что это подделка. Есть еще легенда, а может и не легенда, о крестьянине-умельце Ефиме Артамонове. История гласит, что он изобрел велосипед примерно в 1800 году и даже совершил первый в мире велопробег с тагильского заводского поселка, сейчас это город Нижний Тагил, прямо в Москву ко двору императора. Сейчас изобретение Артамонова хранится в Краеведческом музее Нижнего Тагила, но исследователи уже много лет спорят, а тот ли это велосипед и существовал ли вообще крестьянин Ефим Артамонов. Кто-то считает, что первым велик создал немецкий изобретатель профессор барон Карл фон Дресс. В 1818 году он запатентовал так называемую машину для бега – «Лауфмашин». Деревянное устройство с двумя колесами, сидя на котором нужно было отталкиваться ногами прямо от земли. Педали отсутствовали. Считается, что побудило Карла фон Дресса на это экономическая ситуация в Германской империи. Время выдалось неурожайное, лошади стоили очень дорого. Барон искал решение. Как бы там ни было, изобретение фон Дресса стало популярным в Великобритании. Там двухколесного даже прозвали «Дэнди Хорс». Если очень дословно перевести, то «лошадь модника»? Да. В 1839 году шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан усовершенствовал немецкую разработку. Добавил педали и специальные рычаги, которые приводили в движение заднее колесо. Кто-то считает это первым велосипедом. Как бы там ни было, железный конь Макмиллана вошел в историю как первый попавший в ДТП. В 1842 году в одной из газет составили заметку о том, что некий анонимный
2: джентльмен из Дамфрисшира, ехавший на велосипеде изобретательной конструкции, сбил пешехода в Горблсе,
1: за что и был оштрафован на 5 шиллингов. С тех пор прошло немало времени. Конструкцию совершенствовали как отдельные энтузиасты, так и крупные компании по всему миру. Одно осталось неизменно – два колеса. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Шеф, на улице жара. Я без антифриза. Кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
5: Понял. Едем в автолинию.
6: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42-2.
7: Ее точно слушают. Реклама.
8: На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: слушая слушателей.
1: Всем привет, меня зовут Даша, я из Новокузнецка. Мы очень любим радио BFM, постоянно нас играет, песни просто супер. Хочу передать привет своему любимому городу, особенно село Костенково и Береговая 62.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495

0: BFM.
1: Радио BFM. BFM.
2: Наконец-то моя очередь.
3: Новости. Новости на BFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Очаровательная история о том, как случайность стала трендом. В Саудовской Аравии ребенок владелицы бренда одежды случайно опубликовал селфи на странице магазина в соцсетях. И понеслось. Очевидно, в руках у малыша мамин телефон с рабочим аккаунтом оказался случайным. И селфи явно не постановочное. Главного героя снимка и видно-то не полностью, в основном лоб. Однако пост с бессмысленной подписью показался пользователям настолько милым, что вдруг завирусился. В среднем на публикациях этого бренда около 100 лайков. Здесь более 10 тысяч реакций. Бренд одежды из Саудовской Аравии вдохновил компании из других стран мира публиковать похожие детские снимки. Тренд из маленького аккаунта подхватили в том числе крупные корпорации и немецкие производители автомобилей, и сеть ресторанов быстрого питания, а еще в детском тренде оказались Министерство энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов, частный университет и малазийская сеть технологичных кофеен. Куда бы ты ни отправился, бери с собой BFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
3: Новости. Новости на BFM.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Мы живем в спортивной державе. Это факт и предмет для гордости. Во многих дисциплинах нам просто нет равных, а нашим не столь удачным соперникам только и остается козырять тем, что мы лучше в виде спорта, который придумали они. Правда, историки скажут, что не все так однозначно, и, к примеру, на какой-нибудь бейсбол или крикет у нас есть своя лапта. Что же это за игра такая? И почему так называется? Самый древний инвентарь, имеющий отношение к этому виду спорта, битые мечи, был обнаружен при раскопках в Великом Новгороде. Археологи относят находку к 14 столетию. В Российской империи в лапту играли все – крестьяне, дворяне, солдаты. Считалось, что это лучший комплекс физических упражнений. А официальные соревнования в этом виде спорта начали проводить в СССР в конце 50-х – начале 60-х. В какой-то момент про лапту стали забывать, но с недавних пор к ней вернулся интерес. А что же с названием? Тут все просто. Для игры в лапту используют биту плоской формы, похожую на лопату. Судя по всему, этот вид спорта получил свое название за внешнее сходство инвентаря с садовым инструментом.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
4: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
5: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская, 48. Мичуринская, 136/3. Пролетарская, 2Z. Телефон 45-55-55.
6: Ее точно слушают. Реклама.
7: На радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 60.

0: 21 час.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 60.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: you.
1: Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.